Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

девочки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

больше не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично, у меня дома ждут меня друзья. Говорят, что ты

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Информационная служба Авторадио.
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Боевые действия в Иране со стороны США завершены. К такому решению пришел Дональд Трамп после того, как столкнулся с давлением со стороны парламентариев, требующих разъяснить законность войны, которую начал совместно с Израилем 28 февраля. 7 апреля этого года между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены, сказал Трамп, пишет Евроньюз. В Австрии задержан мужчина, подложивший крысиный яд в детское питание. Выяснилось, что австриец требовал у немецкого гиганта по производству детского питания компании HIP 2 миллиона евро в криптовалюте. Преступник покупал баночки питания в супермаркетах, добавлял в них яд и ставил обратно на полку. Считается, что всего было оставлено 6 банок. Сейчас удалось изъять 5 с ядом. Кроме обвинения в умышленном создании угрозы для общественной безопасности, мужчине могут предъявить обвинение в попытке причинения тяжких телесных повреждений, пишет Tengrinews. В Дубае упростили условия получения вида на жительство. Теперь претендентам не нужно иметь минимальный размер инвестиций в недвижимость. Согласно обновленным правилам, единоличные владельцы недвижимости теперь могут подать заявку на ВНЖ без указания минимальной стоимости объекта. Ранее для индивидуальных инвесторов действовало требование о минимальной стоимости недвижимости в размере 750 тысяч дирхамов или около 200 тысяч долларов, пишет Казинформ. Крупнейший лоукостер Северной Америки объявил о закрытии из-за подорожания топлива. Spirit Airlines объявил о немедленном прекращении деятельности. Все рейсы отменены, а пассажирам обещают вернуть деньги за билеты. Ранее авиакомпания вела переговоры с администрацией Трампа о пакете финансовой помощи на 500 миллионов долларов. Однако из этого ничего не вышло, пишет Информбюро. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Костанае 15, в Павлодаре и Кибастузе 19 градусов, в Туркестане плюс 24. В Шымкенте 21 выше нуля, в Таразе 19, в Кызылорде и Атырау 22, в Актау 15 градусов, в Акрабе плюс 24. В Уральске 13 выше нуля, в Семиевске, Многорске 22, в Караганде и Темиртау 19, в Жезказгане плюс 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27, в Астане сегодня 18 тепла, в Алматы плюс 21. We'll be right back.

0: и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля этого года, прекращены, заявил Трамп, пишет Евроньюз. В Австрии задержан мужчина, подложивший крысиный яд в детское питание. Выяснилось, что австриец требовал у немецкого гиганта по производству питания компании HIP 2 миллиона евро в криптовалюте. Преступник покупал баночки питания в супермаркетах, добавлял в них яд и ставил обратно на полки. Считается, что всего он успел отравить 6 банок. Сейчас удалось изъять 5 из них. Кроме обвинения в умышленном создании угрозы для общественной безопасности, мужчине могут предъявить обвинение в попытке причинения тяжких телесных повреждений, передает Tengri News. В Дубае упростили условия получения вида на жительство. Теперь претендентам не нужно иметь минимальный размер инвестиций в недвижимость. Согласно обновленным правилам, единоличные владельцы недвижимости теперь могут подавать заявку на ВНЖ без указания минимальной стоимости объекта. Ранее для инвесторов действовало требование о минимальной стоимости около 200 тысяч долларов, пишет Казинформ. Крупнейший лоукостер Америки объявил о закрытии из-за подорожания топлива. Spirit Airlines объявил о немедленном прекращении деятельности. Все рейсы отменены, пассажирам обещают вернуть деньги за билеты. Ранее авиакомпания вела переговоры с администрацией Трампа о пакете финансовой помощи на 500 миллионов евро, однако из этого ничего не вышло, пишет информбюро. Развитие событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко, это Авторадио Казахстан.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Костанае 15, в Павлодаре и Кибастузе 19 градусов, в Туркестане плюс 24, в Шымкенте 21 выше нуля, в Таразе 19, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15 градусов, в Актобе плюс 24, в Уральске 13 выше нуля, в Семеевске, Многорске 22, в Караганде и Темиртау 19, в Жезказгане плюс 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27, в Астане сегодня 18 тепла, в Алматы плюс 21.

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаясь, часто общаясь,

0: Реклама на Авторадио.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

за глаза твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: Авторадиода «Жарнама». Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
1: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: В Астане 11 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. С этого года студенты, поступающие на медицинские специальности, будут учиться 6 лет плюс 1 год интернатуры. Как рассказал министр здравоохранения Акмарал Альназарова, появится новый статус «врач-интерн». Это уже не студент, а специалист с определенной ответственностью и практическими навыками. Таким образом, кто поступил с 2022 года по 2026, срок обучения составит 6 лет, а

0: генетическими факторами. Вакцинация не влияет на эти процессы и защищает детей от опасных инфекций, утверждает Баешева, пишет Казинформ. 27 человек выдворили из Казахстана после проверок на Тенгизе. На законность пребывания граждан миграционная полиция проверила вахтовый поселок Жилоойского района Таравской области. В отношении нарушивших закон составлены административные протоколы. Также в ходе мероприятия иностранным гражданам и принимающей стороне разъяснили требования миграционного законодательства, в том числе допустимые сроки пребывания в стране и ответственность за их нарушения, сообщает Информбюро. К другим новостям. Германия начала готовиться к потенциальной войне. Почти 1,5 миллиарда евро из госбюджета необходимо для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать такое военное оборудование, как, например, 60-тонный танк «Леопард» к будущим линиям фронта. В случае военного конфликта в Европе Германия займет стратегическую значимую позицию благодаря своему расположению и промышленности. Однако армии не хватает средств, чтобы самостоятельно профинансировать проект, в связи с чем власти Германии обращаются за помощью к частному сектору, пишет Нуркиза. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Костанае 15 градусов, в Павлодаре и Кебаслузе 19 выше нуля. В Туркестане плюс 24, в Шымкенте 21, в Таразе 19, в Кызылорде и Атырау 22 градуса, в Актау плюс 15. В Актобе 24 тепла, в Уральске 13, в Семеевске-Магорске 22, в Карганде и Темиртау 19, в Жезказгане плюс 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27, в Астане сегодня 18 тепла, в Алматы плюс 21.

ко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама на Авторадио.
1: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: В Астане 13 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу. Микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. В Казахстане появится специальная виза для иностранцев. Про нововведение рассказала заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, «Алтын-виза» – это инструмент, который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Например, иностранный инвестор, реализующий проект в производственной или инфраструктурной сфере, получает стабильные условия пребывания и ведения деятельности. Аналогично, специалист в области инженерии, IT или медицины, востребованный на рынке труда, получает упрощенный доступ к легализации и работе. Также документ даст возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной комфортной интеграции в жизнь Казахстана, рассказала Балаева, пишет Тенгри-Ньюс. С этого года студенты, поступающие на медицинские специальности, будут учиться 6 лет плюс 1 год интернатуры. Как рассказал министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова, появится новый статус «врач-интерн». Это уже не студент, а специалист с определенной ответственностью и практическими навыками. Таким образом, кто поступил с 2022 года по 2026, срок обучения составит 6 лет. Для поступивших в 2021 году, кто уже в следующем году заканчивает медвуз, учеба проходит по старой системе, пишет Нуркизет. К другим новостям. Объединенные Арабские Эмираты полностью отменили ограничения на полеты. Решение приняли после всесторонней оценки оперативных условий безопасности, а также по согласованию с соответствующими органами. Вместе с этим непрерывный мониторинг в режиме реального времени сохранится. Напомню, авиасообщение на Ближнем Востоке нарушилось 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, в том числе по американским военным объектом в ОАЭ, пишет Информбюро. Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе. Дело в том, что по информации ведомства, переговоры по разоружению Хамас и демилитаризации сектора застопорились, а сам Хамас не соблюдает соглашение о разоружении. Однако ранее само палестинское движение потребовало, чтобы Израиль прекратил нарушать обязательства, относящиеся к первому этапу соглашения о прекращении огня, передает Интерфакс. О развитии событий в

0: друзья, эти выходные проводим вместе. Всем пламенный привет, всем Казахстанам. Будем слушать Авторадио до 6 вечера. Буду с вами за пультом Роман Лазуров, Алексей Чумаков. Счастье далее принесет в эфир. Добавляйте громкости. Всем отличных выходных.
1: Радио твоих дорог. Авторадио.

друзья, что ж, добавим немного настроения с ароматом свежесваренного кофе, легкой ностальгии. Песня, которая, кстати, давно стала настоящим хитом, до сих пор звучит так же ярко и узнаваемо. Чашка кофе от Марины Хлебниковой. Все-таки такая легкая с иронией, те самые чувства, которые мы иногда прячем за улыбку, слушаем.

только с тобой, друзья. В эфире Авторадио Казахстан по А-студио. Но своим вы всегда можете передать привет в рамках программы. Пустите в эфир 707-105-0505. Стартуем в 5 вечера.

0: Сейчас зазвучит песня, которая всегда звучит особенно тепло, по-настоящему женственно. Так что включайте погромче свои динамики, наслаждайтесь моментом вместе с Верой Брежневой. Реальная жизнь. Далее по курсу. В эфире авторадио Казахстан.
1: Я люблю немногих, но люблю.

Далее, друзья, Диаспора в эфире. Дмитрий Бабенко с новостями сразу в начале часа. Зовут меня Роман Лазуров. Я вас покину ненадолго. До 16.00 встречаемся здесь, в студии Авторадио Казахстана.

0: В Астане 15 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Иран передал США план урегулирования конфликта из 14 пунктов. Документ стал ответом Тегерана на предыдущее предложение Вашингтона, которое включало 9 пунктов. В нем американская сторона предлагала двухмесячное прекращение огня. Иран, в свою очередь, настаивает на окончательном завершении конфликта. Среди условий иранской стороны гарантии ненападения, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, снятие морской блокады и разморозка иранских активов. Кроме того, в документ включены требования о выплате компенсации, отмене санкций и прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Сейчас Иран ожидает официального ответа от Штатов, передает 24KZ. В Индии слон насмерть затоптал человека. ЧП произошло в штате Керала во время религиозного мероприятия. Животное вырвалось из цепей и начало хаотично двигаться по территории, повреждая припаркованные авто, скутера и так далее. Судя по кадрам в интернете, слон буквально переносил автомобили при помощи своих бивней. Один мужчина во время инцидента получил смертельные травмы, еще один был ранен и доставлен в больницу. В итоге животное было обездвижено с помощью транквилизаторных дротиков. Пишет закон Киезет. В Китае патрулировать улицы начали роботы-полицейские. Патрули контролируют соблюдение правил движения пешеходами и велосипедами. Кроме того, они регулируют движение и помогают туристам с навигацией. Роботы понимают голосовые команды и быстро реагируют на ситуацию. Сейчас в составе отряда 15 подобных роботов. Работают они вместе с настоящими сотрудниками. Тем самым они снижают нагрузку и повышают эффективность управления трафика на дорогах, пишет 24KZ. В Мангоставской области перевернулся автобус с туристами из Швейцарии. По информации МЧС, внутри находилось двое иностранных граждан. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Медпомощь иностранцам, к счастью, не понадобилась. Специалисты МЧС помогли им выбраться, обеспечили безопасность и проводили в гостиницу, пишет курсив КИЗ. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 14 градусов, в Кокшетау 20 тепла, в Костанае 17, в Павлодаре и Кибастузе 20 выше нуля. В Туркестане 25 тепла, в Шымкенте и Таразе 22, в Кызылорде 27, в Атырау 21 градус, в Актау плюс 14. В Актобе и Уральске 18 выше нуля, в Семиюсь-Камногорске, Карганде, а также Темиртау 20 градусов, в Жезказгане плюс 25, в Балхаше 21, в Талдыкургане 23, в Астане завтра 21 тепла, в Алматы плюс 18.

0: Ну, кажется, друзья, я тоже очень вовремя всем хочу передать свой пламенный привет. За пультом Роман Лазуров, друзья. Давайте до 6 вечера останемся вместе в приятной компании. В следующем части старт программы «Пустите в эфир». Не пропускаем, ставим на волне. Стас Михайлов, Таисия Повали. Очень скоро «Что с тобой?». Как же я? Будем слушать всей страной, друзья. Добавляйте громкость и всем отличных выходных.
1: Радио твоих дорог. Весна.
2: Авторадио Жарнама.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
4: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют. Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

А нам, наоборот, друзья, расставаться не рекомендуется, потому что впереди хит-парад, который я предлагаю прослушать всей страной. Не отлучайтесь далеко, добавляйте громкости ваших динамиков. В колонках звучит Авторадио Казахстан.

Кирилики окунулись вместе с Джанго до тебя, друзья. Ну, а до ваших, конечно, до своих вы всегда сможете достучаться. Уже буквально через 20 минут стартует программа. Пустите в эфир номер WhatsApp 807-105-05-05. Сохраняйте.

0: реклама на Авторадио.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Друзья, я шагаю, чтобы приготовиться к программе «Пустите в эфир» и вам рекомендую это сделать, отложить дела, взять в руки телефон. И, конечно, после Дмитрия Бабенко, после прогноза погоды и новостей стартует программа «Пустите в эфир» 707-105-0505. Пишите уже сейчас.
1: Я ухожу, ухожу. Красиво.

0: В Астане 17 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу. У микрофона Дмитрий Вабенко. Здравствуйте. В Жамбылской области задержали 14 человек, незаконно проникших в шахту. Инцидент произошел еще 27 апреля. Изначально появилась информация, что мужчины вынесли из шахты мешки с золотом. Однако теперь в полиции заявили, что при осмотре у задержанных обнаружили лишь личные вещи. Никаких ценностей или добытых металлов найдено не было. Также уткой назвали информацию о том, что среди задержанных якобы оказался капитан полиции из Карагандинской области. В ведомстве заявили, что распространяемые сведения не соответствуют действительности. Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, пишет Тенгри Ньюс. В столице временно перекроют дорогу обход города Астана. Речь идет не о всей трассе, а лишь об участке от поворота в зону отдыха Балкарагай до транспортной развязки в направлении Павлодар. Протяженность участка, на котором будут делать ремонт дорожного покрытия, составит 8 километров. Продлятся ограничения с 3 мая по 13 число, сообщает Казинформ. К другим новостям. На Филиппинах началось извержение опасного вулкана Майон. Местный институт вулканологии и сейсмологии установил третий уровень опасности по 5-бальной шкале. Это указывает на высокую вероятность извержений в ближайшее время. Жителям запретили находиться в опасной зоне в радиусе 6 километров от кратера, а в радиусе 8 километров рекомендовали быть готовыми к эвакуации. К слову, 5000 человек уже эвакуировали, передает Информбюро. Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе. Дело в том, что по информации ведомства, переговоры по разоружению Хамас и демилитаризации сектора застопорились, а сам Хамас не соблюдает соглашение о разоружении. Однако ранее само палестинское движение потребовало, чтобы Израиль прекратил нарушать обязательства, относящиеся к первому этапу соглашений о прекращении огня, передает Интерфакс. О развитии событий в следующем выпуске и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 14 градусов, в Костанае 17, в Кокшетау, Павлодаре и Кибастузе 20 тепла, в Туркестане плюс 25. В Шымкенте и Таразе 22 выше нуля, в Кызылорде 27, в Атырау 21, в Актау плюс 14, в Актобе и Уральске 18 выше нуля. В Семее, Усть-Каменогорске, Караганде и Темиртау 20 градусов, в Жезказгане 25, в Талдыкургане 23, в Балхаше и Астане завтра плюс 21, в Алматы 18 тепла. Ну а далее программа ваших приветов и поздравлений. Пустите в эфир ее ведущий Роман Лазуров.
0: Пустите в эфир. Горячая линия Авторадио Казахстан открыта. 707-105-0505.
2: Вместе с Иракли, с Клавой Кок, с гостями из будущего Джонни, с Димой Колдуном и остальными артистами, прекрасными артистами, которыми забит наш музыкальный час. Открываем мы программу «Пустите в эфир», друзья. 707-105-0505 для ваших прекрасных, потрясных писем. Зовут меня Роман Лазуров. Я буду их зачитывать до конца этого часа, до 6 вечера. Давайте отправлять, давайте читать, давайте радовать. И радоваться, конечно, тоже, но все-таки воскресенье, и май начался. Добрый вечер. Передайте привет, пожалуйста, брату Мише от Козявки, родному Косте. Большой привет от Карины, моему любимому папе. Люблю тебя, написала Карина. Так, родному моему привет. Так, привет, Авторадио. Хочу передать привет любимому мужу Сергею. Уже сильно-сильно соскучилась твоя Виктория. Люблю, целую тебя. До завтра. Какая прелесть, Роман. Доброго, прекрасного настроения вам. Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему.

0: пустите в эфир. Одно сообщение, и вся страна в курсе.
1: А вообще не одно, а очень даже много. Передайте, пожалуйста, привет дяде Мурату. Вас ждут только хорошие дни впереди. Помните об этом, Дамиля написала. Привет Диасу. Хотим передать Диасу Алматову. Пишет тебе Лаура Манжолова и Настя Смык. Большой приветище. Отправляем, обнимаем, любим. Спасибо большое вам, Авторадио. Так, отправили. Роман, здравствуйте. Пожалуйста, Андрею Маслакову, моему супругу, отправьте привет. Сердечко отправила. Елена, целую, твоя. Елена, любимому мужу Костянчику, большой привет. Мы тебя очень любим, соскучились. От кого? Не могу сказать, нет. Имени нет. Сестренку зовут Валентина. Позитивное авторадио. Здравствуйте. Прошу поздравить мою любимую сестренку с ее 20-летием счастья. Хотим ей пожелать любви, позитива. Желаю, люблю, ценю свою сестренку. Будь счастлива, родная. Сестру зовут Валентина. Передаю большой привет мужу Эльдару. Моя булочка, я по тебе очень скучаю. Милана. Так, еще. Авторадио, я Эвелина. Папе Косте отправляю привет. Авторадио, здравствуйте. Добрый вечер. Прошу передать привет сыну, брату Константину. Это от Сергея. От папы Сергея, мама Ольга и брат Сергей. Вот так, два Сергея и мама Ольга. Авторадио, привет отправьте, пожалуйста, родному от Гульмиры. Всем слушателям привет. Хотим передать лучшему человеку нашему папе Осе. Очень любим тебя от большой-большой семьи. Большой-большой привет. Три сердца приклеено. Безумно скучаем. 707-105-05-05. И будем слушать гостей из будущего. И писать свои сообщения.

0: 707-105-0505. Мы в прямом эфире.
1: Привет из Алматы, летит Авторадио. Здравствуйте, суперпрограмма «Пустить в эфир». Как всегда, привет для Сурички. Хотим отправить очень сильно тебя, люди. Любим. От папы большой привет. Вот забрала к себе в гости. Сестренка Адиля написала СМС. Авторадио, уважаемая, передайте, пожалуйста, привет моему любимому супругу Иванову Виталию от Людмилки. И, кстати, розочку еще приложила. Огромный, самый теплый привет из Костанай моей любимой семье и дорогому брату Айбеку. Так, Каракисекович, вот так. Спасибо тебе за твою доброту, за твою заботу. От Жандарбек Гульнур большой привет. Авторадио, спасибо вам огромное. Жандарбек написал с уважением. И меня, заметьте, моему любимому Косте от Гульмира. Привет, отправьте, пожалуйста. Килбаеву Максату. Привет, любимка. Мой, как твои дела? Люблю тебя, Жанным. Пока, твоя супруга Аида. Роман, приветствую. Так, горячий, сердечный, любящий привет Максатику от папы, от мамы, от братьев. И скучаем издалека, обнимаем волнами Авторадио Казахстан. Прошу прочтите, пожалуйста, всем слушателям нашего любимого Авторадио, радио наших дорог. Передаю привет своему любимому супругу Айдару. Люблю тебя, жена Жаклин. И меня, заметьте, пожалуйста. И меня, Роман Красавчик. Так, это сестренка Адиль, спасибо. Доброго воскресного вечера. Хотим привет Мадьяру отправить от его друзей из группы «Мечты о совместном отпуске». Вот так. Большой привет. Джонни будем слушать. Не смогу забыть, и будем продолжать писать свои сообщения. 707-105-0505.
2: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя

0: Пробка. Поссорился или влюбился? Пиши 707-105-0505.
1: Ну, пробок, друзья, сегодня не должно быть, по крайней мере, в ближайшее время. Все-таки воскресенье, дайте дорогам разгрузиться. Самому лучшему папе отправляют привет. Папе и сыну Иваненко Евгению Николаевичу передаем самый теплый искренний привет. Для нас ты самый родной, сильный и дорогой человек. Пусть тебя всегда ценят. Доброго воскресного вечера. Это Бахыт. Едем из Карабалыка. Готовили вам пар. Сегодня в Казани уже столько выпусков. В Инстаграм сделал Диас. Лови рецепт. Становится блогером. Вот так. Молодец. Большой это. Папе Мадьяру машет рукой. Передайте, пожалуйста, мужу Арнуру. Скажите, я его люблю. Я его крепко обнимаю и целую. Передайте, пожалуйста. Отправили, а вот от кого? Да, не знаю. Николаю, бойцу, привет от дочерей Нины и Насти. Сына Петра, тоже большой привет. Еще хотим от тещи Ирмы и Амантая. Большой привет Костику. Роман, у меня, заметьте, с нетерпением буду ждать звонка от любимого, наполненного любовью Адиля. Твоя Махабат. Любимый авторадио, передайте, пожалуйста, привет Билану. Помните, вы не один. Всегда я за вас. От Диаса и Эмиля. Большой привет Диасу и Эмилю. Вот так. Им уже. Так, Куандыку Бисову. Большой приветик от супруги Нины и детей. Передайте Сашке и Женьку. Сашке и Женьку Пылаевым. Большой привет от Ольги. Еще добрый день. Пусть услышит вся страна. Что? Где? Услышь вся страна. Катерина Максу шлет самые теплые слова. Жду любимого родного каждый день и каждый час. Знай с любовью и мечтой. Думаю, он нас. Прекрасно. Поэтический вечер можно считать открытым. 707-105-0505 для ваших смс.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
4: Назар Аударыңыз. Автокөлігіміз қойлары. Аллюр компаниясынан NG автокөліктеріне. Арнайы ұсыныз. 6 990 000 теңгеден баста. Ұсыныз шектеулі. Толығырақ ақпаратты 3388 номер арқылы. Немесе өз қалаңыздағы дилерлік орталықтан біле аласыз. Кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух. Азиялық жан.
5: Телефон рекламной службы в Алматы. 320-10-10. Авторадио. Пустите в эфир одно сообщение, и вся страна в курсе.
6: Пусть будет не одно, пусть будет напоследок, сколько успеем, друзья. Зачитываем ваши смс-ки. Авторадио, огромное спасибо за возможность передать привет. Отправьте самому важному человеку, моему мужу Олегу. Это от Дианы, любимому моему. Пусть этот привет тебе напомнит, как сильно я тебя люблю. Роман, пожалуйста, нашим дорогим сыновьям Арнуру и Руслану. От родных отправьте привет. Отправили нам супругу Серику. По тебе скучаем. Большой тебе приветик. Ждем скорой встречи. С долгой дороги. С любовью, женушка. Самому лучшему папоньке. Папоньке. Мужу, папе, сыну Евгению Николаевичу. Большой привет. Пусть тебя ждут. Помни и очень ценят. Так, и мое сообщение Руслану Келлер. Готовлю ужин, слушаю авторадио и жду Тимурчика от нас, от всех. Супруга Галина написала большой привет. Есть. Так, еще. Самому лучшему, лучшему отцу Шоколакову Аяну большой привет. Как дела, отец? Все ли в порядке? Вот, Ельдос, большой привет. И дедушке, от дедушки с бабушкой тоже. Дедушка Бекежан передает приветик от дочки Амины сообщение. Она писала, вероятнее всего. Так, Аймжану в город Костанай большой привет. Отправьте, встречай. Встречайте. Так, авторадио, вы супер. Любимый, милый, любимый начальник. Очень сильно тебя люблю. Вот твоя жена Влана. Интересно. Интересное отношение вот начальника с подчиненной. Хорошо. Типа ролевые игры. Так, еще Виктору Вочель от сестренки Ленки. Большой приветик моему брату отправьте. Сделано. Так, еще. Можем передать? Можем. Привет, пасечник Руслану от мамы Айгуль и Даши. И Дарье. Дарья. Так. Привет, Дясику, от сестры Карины. Заранее благодарю авторадио, что отправите мой привет. Очень люблю его и скучаю. Скажите ему об этом. Сказали, друзья. И также обязательно скажу, что мы сейчас послушаем и чай вдвоем. Обязательно к концу этого часа. Зовут меня Роман Лазуров. Буду прощаться с вами. Отличного провождения конца выходного дня. И будем готовиться к началу рабочей недели. Всем пламенный привет. С вами был Роман Лазуров. Пока. До скорого.

0: В Астане 19 часов. Информационная служба Авторадио.
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Здравствуйте. Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию во втором матче на чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 6-0 в нашу пользу. К слову, следующую игру наша команда проведет во вторник 5 мая. Сразится она против команды Польши. А в предыдущем матче Казахстан выиграл сборную Литвы со счетом 4-1. В свою очередь японцы уступили Франции 3-4. Об этом сообщает Tengri News. Летевшие в Баку самолеты экстренно развернули над Казахстаном. Причина – плохое самочувствие пассажира. Сам борт авиакомпании S7 летел из Новосибирска в Баку. Однако экипаж принял решение сесть в Омске и передать пассажира врачам. После посадки и передачи пассажира самолет готовится вылететь в Баку, передает Нуркизет. В Астане началось строительство второй очереди ЛРТ. Как рассказали в компании City Transportation System, уже выполнена заливка первой опоры, а также на бетонном заводе в Астане произвели первую железобетонную сборную балку для эстакадной части линии. Всего в направлении Косши планируют возвести более 300 опор и смонтировать почти 550 сборных балок. Напомню, первую линию ЛРТ, которая соединит аэропорт с новым железнодорожным вокзалом, планируют запустить уже в ближайшее время. Однако точную дату пока не называют, пишет Информбюро. В США при крушении небольшого самолета погибла целая спортивная команда. Четверо спортсменов по пиклболу, это вид спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса, направлялись на турнир в штат Техас. Самолет разбился в городе Уэмберли в 64 километрах к юго-западу от Остина. Незадолго до крушения авиадиспетчер заметил, что рухнувшее судно совершало необычные маневры, затем исчезло с радаров, передает Нуркизет. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 14 градусов.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: В Астане 9 вечера. Информационная служба Авторадио.
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Вабенко. Здравствуйте. Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию во втором матче на чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 6-0 в нашу пользу. К слову, следующую игру наша команда проведет во вторник, 5 числа, против команды Польши. А вот в предыдущем матче Казахстан выиграл сборную Литвы со счетом 4-1. В свою очередь, японцы уступили Франции 3-4, пишет Tengri News. В столице временно перекроют дорогу обход города Астана. Речь идет не о всей трассе, а лишь об участке от поворота на зону отдыха Балкарагай до транспортной развязки в направлении Павлодар. Протяженность участка, на котором будут делать ремонт дорожного покрытия, составит 8 километров. Продлится ограничение с 3 по 13 мая, сообщает Казинформ. Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в этот понедельник. Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. В горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные ливни. Погоду без осадков обещают лишь в восточных регионах. В целом по республике также прогнозируют усиление ветра на юге с пыльной бурей, на западе и юго-востоке в ночные и утренние часы туманы, пишет закон KZ. На Филиппинах началось извержение опасного вулкана Майон. Местный институт вулканологии и сейсмологии установил 3-й уровень опасности по 5-бальной шкале. Это указывает на высокую вероятность извержений. Уже в ближайшее время жителям запретили находиться в опасной зоне в радиусе 6 километров от кратера. В радиусе 8 километров рекомендовали быть готовыми к эвакуации в случае усиления активности вулкана. К слову, 5000 человек уже эвакуировали, передает информбюро. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 14 градусов, в Костанае 17, в Кокшетау, Павлодаре и Кибастузе 20, в Туркестане плюс 25. В Шымкенте и Таразе 22 выше нуля, в Кызылорде 27, в Атырау 21, в Актау плюс 14, в Актобе-Уральске 18 тепла. В Семееюске, Многорске, Караганде и Темиртау 20 градусов, в Жезказгане 25, в Талдыкургане 23, в Балхаше и Астане завтра плюс 21, в Алматы 18 со знаком плюс.

0: В Астане 11 вечера. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями к этому часу у микрофона Дмитрий Бабенко. Добрый вечер. С этого года студенты, поступающие на медицинские специальности, будут учиться 6 лет плюс 1 год интернатуры. Как рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, появится новый статус «врач-интерн». Это уже не студент, а специалист с определенной ответственностью и практическими навыками. Таким образом, кто поступил с 2022 года по этот год, срок обучения составит 6 лет, а для поступивших в 2021 году, кто уже в следующем году заканчивает медвуз, учеба проходит по старой системе, пишет Нуркизет. Сборная Казахстана по хоккею обыграла Японию во втором матче на чемпионате мира. Игра завершилась со счетом 6-0 в нашу пользу. К слову, следующую игру наша команда проведет во вторник 5 числа против команды Польши. В предыдущем матче Казахстан выиграла сборную Литвы со счетом 4-1. А вот японцы, в свою очередь, уступили Франции 3-4, пишет Tengri News. Медицинские исследования не выявили связи между прививками и развитием аутизма. Как заявила доктор медицинских наук Динангуль Баешева, заблуждение связано с тем, что первые признаки аутизма нередко проявляются именно в возрасте 1,5–2 лет, то есть в период проведения ревакцинации. Однако, по словам эксперта, это лишь совпадение по времени, а не причинно-следственная связь. Аутизм формируется еще до рождения и обусловлен особенностями развития мозга и генетическими факторами. Вакцинация никак не влияет на эти процессы, а наоборот защищает детей от других опасных инфекций, утверждает Баешева, пишет Казинформ. Дожди с грозами ожидают в Казахстане в этот понедельник. Согласно прогнозу, на большей части страны пройдут дожди с сильными грозами, градом и шквалистым ветром. В горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные ливни, погоду без осадков обещают только в восточных регионах. В целом по республике также прогнозируют усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе и юго-востоке в ночные утренние часы туман, пишет Закон Кингсет. О развитии событий в следующем выпуске на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Дмитрий Бабенко, это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 14 градусов, в Костанае 17, в Кокшетау, Павлодаре и Кибастузе 20, в Туркестане плюс 25. В Шымкенте и Таразе 22 выше нуля, в Кызылорде 27, в Атырау 21, в Актау плюс 14, в Актобе-Уральске 18 тепла. В Семееюске, Магнитогорске, Караганде и Темиртау 20 градусов, в Жезказгане 25, в Талдыкургане 23, в Балхаше и Астане завтра плюс 21, в Алматы 18 со знаком плюс.
2: Острые углы, нервы, суета. Я уже...

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.